0: схватили в погребе дома. Страшно думать. У нас тут запасы консервации, жрать можно. Мама в боевом расположении духа. Если не дай Боже, конечно, рухнет в хату. Засыпет погреб. На полу лежали тонны наложек. Хоть бы пролетело, хоть бы пролетело. Как страшно.
1: Say that we all have an Everest in our life, and let's say Kilimanjaro is going to be our big mountain that we're going to climb.
2: Слава Україні!
3: Give me high five.
2: Тепер можна договорити. She's asking, are you inspired? What do you feel?
3: I'm feeling excited already.
2: Молодець!
3: Let's go!
2: Браво!
3: Let's go!
4: He's lying.
5: همه ما اینجا هستیم تا به جنگ نبگویم و امیدوار هستم با اینجا می چالش افراد بیشتری بفهمند و متوجه شوند که جنگ چگونه افراد مانند ما را هر روز نابود میکنه و زمین گیر میسازند.

0: Shaqaiq, this is your father's grave.
1: خد شنا بدين شامي ارجو ده شنو خد شام بدين بالي تناسي بالي ام احساس خوش ميك مي بينا نحن نامي تو يشوفته
2: My mom married my father when she was 15.
3: Oh, my God. Why did you go to marriage?
2: Because in Afghanistan, it's like that. You married early.
3: Ah, понятно.
2: You are alone in Milan?
3: No. Ukraine. Kharkiv.
2: Oh, they're in Ukraine.
3: Yes. Одна.
2: Do you miss them?
3: Ah, ну, конечно.
2: War is new for you, and it's difficult. Like, I born in war. They shoot my father on taxi.
3: Oh, wow.
2: Yeah.
3: This did.
2: I grew up in war, and I know how to handle with it. But for you, it's difficult. You are alone in Milan, and you have to handle with a lot of pain. So that's difficult for you.
3: Это да, ну как бы никто же не мог и подумать, в принципе, что когда-то у нас начнется эта война.
2: It's difficult anyway. Nowhere can be your own country and homeland.
3: Это я согласна. Тут я согласна. Везде хорошо, а дома лучше.
4: Спасибо большое. Мамчик, вы там за мной не грустите, не балуйтесь. Берегите себя и соседей тоже. Берегите и животных. Берегитесь и животных берегите. И самое главное, мамчик, за клубникой моей. Так мы живем. Сразу все проходит. В себя сразу приходишь. Люблю вас и надеюсь, скоро война закончится. Красавец.
3: О, еще в пижаме. Еще в пижаме. О, мам, дивися. Мама, смотри. У нас так же, как и у вас, Лянь. Красиво?
5: Красиво?
3: Да. Там, вот мы тут живем.
5: Сережа двух на одно ухо.
6: В смысле?
5: Ну, потому что он вчера ехал на работу, и метров 50-70 от него был прилет. Машина подпрыгнула, где Сережа на левое ухо оглох.
3: Ого, у меня живот забурчал.
5: Ага, и тут представь, я вчера, блядь, с ума чуть не сошла.
3: Да. Ого. Ладно, я вовнутрь, я замерзла. I cold.
7: I'm a king of enjoying good.
2: I'm princess of Syria, and I am the king of Afghanistan.
7: Well, I'm a king of this volcan climbing.
2: I'm the king of Kilimanjaro Mountain. I didn't talk to my mom. Like, they didn't send me any message for 1 year.
7: Wow.
2: Yeah. I love my mom. Our relationship's very good, but I was a little bit depressed, so I decided to leave home. It's my mom.
7: She's beautiful. Man.
2: Her name is Shakila Ibrahimkhair.
7: Journalist.
2: Yeah, she gave. Also, I was born in a kitchen.
7: Okay. Yeah, I'm going to remember this.
2: And he said he was born when a bomb's falling down like rain, you know?
7: Oh, yeah, I understand.
2: Yeah, and I was born without father, so my mom should take care of 3 children.
7: But you are Afghanistan Bauer, remember this?
3: Как спала? Good, very good. Ну, я так себе. Помочь не спала. То сон плохой приснился. Кричала, help me, help me. Никто мне не помог. Вот.
6: Вот ее шпилька.
3: Я не помню, я только помню, что я была в закрытом мешке, и я оттуда не могла вылезти. Все. А что еще было, не помню.
6: Why?
3: Не знаю. Да, я знаю, что сегодня все будет хорошо, и завтра, и послезавтра.
8: 四个从战火里走出来的人，带着各自的伤来爬这座叫自由的山。登山无法愈合伤口，但向上走的每一步都在帮他们把压在心底的气一点点喘出来。明天同一时间，这几个带着伤上山的人，将把心里的痛一步步踩在身后。
9: 接着下来为您播出凤凰冲击波中原海运风云对话。潍柴动力凤凰大视野由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好。事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实。 每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。我们追求实效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。华润凤凰聚焦，今天凤凰卫视中文台。

0: 美国松绑俄罗斯柴油出口，能否成为能源制裁体系突破口？
1: Не только российские предприниматели, я думаю, что такую же точку зрения будут иметь бизнесмены из Европы и Соединенных Штатов Америки. Надо делать все, чтобы энергоносители стоили дешевле.
0: 深圳 APEC 火迎中美俄三方会晤。
2: 那目前俄方对于这种三边的互动有什么考虑
1: ？Конечно, несмотря на различия в подходах, понимании, в экономике всех трех стран, мировые лидеры должны встречаться и обсуждать эти вопросы и находить решения, которые привели бы к устойчивому мирному решению всех этих задач.
0: 复印对话专访俄罗斯总统特别代表鲍里斯·季托夫。10月11号，美国总统特朗普单方面宣布，即刻起俄乌进入能源停火状态。但截至目前，俄乌双方均未发布正式确认。乌克兰总统泽连斯基回应称，自己也是从媒体上得知这一消息。俄罗斯官方则既未确认，也未否认，而是重申其目标是实现长久和平，而非暂时停战。不少评论指，这个表态不过是特朗普在中期选举前试图压低国际油价的口头干预。俄乌局势究竟正在发生怎样的变化？俄罗斯总统特别代表、俄中友好和平与发展委员会俄方主席季托夫在10月12号到15号来华访问，接受了风云对话独家专访，就最新局势作出回应。
2: 好，谢谢季托夫先生今天能够来到凤凰中心接受我们的采访。那首先想跟您聊一聊近期的俄乌局势。那就在11号，我们看到美国总统特朗普是单方面宣布了俄乌之间的能源停火，但是俄罗斯目前既没有确认也没有否认，所以想请问您，俄罗斯是否会考虑接受这样一项临时的停火安排？
1: Я не могу сегодня говорить от имени Российской Федерации по этим вопросам, потому что это вопросы связанные с компетенцией сегодня президента страны, Министерства иностранных дел. Но я могу сказать, что любые предложения, связанные с тем, чтобы этот конфликт был разрешен, пришел в мирное русло, Россия такие возможности ищет. Но надо сказать, что эти возможности должны быть выгодны всем странам. России прежде всего, для России это важный вопрос российской безопасности. Поэтому Россия неоднократно декларировала благодарность президенту Трампу за то, что американская сторона ищет пути решения этого вопроса, но принимать окончательное решение должны Россия и Украина.
0: 不仅是口头上的能源停火，10月9号，美俄元首进行了长达一个半小时的通话。通话后，特朗普宣布，双方就俄罗斯向美国及全球市场供应柴油达成一致。
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
0: 俄罗斯将从10月起向美国及全球市场分阶段供应柴油，首批供应量为30万吨，并计划在11月份追加50万吨。作为对等条件，美国财政部将部分放宽对俄罗斯能源部门的相关制裁，临时允许俄罗斯柴油出口至美方市场，许可授权有效期至美东时间2027年4月7号。这也是俄乌冲突以来美方首次对俄柴油出口给予超出30天常规窗口期的制裁豁免。尽管这些供应对于全球能源消耗来说只是杯水车薪，但俄罗斯国内普遍反馈积极，甚至将其视为突破西方能源制裁体系的重要窗口。
2: 另外，我们也关注到，在10月9号，美俄领导人通话时呢，双方也达成了一项柴油协议。那美国也同意放松对俄罗斯柴油出口的管制，俄罗斯将会逐月增加柴油的对外出口。所以，也想请问您如何来看待这一项举措？那俄罗斯国内是不是把它视为一项突破美国制裁的一个契机呢？
1: Действительно, разговор был долгим. Я думаю, что это основано на тех отношениях.Чисто человеческих, доверительных отношений, которые складываются между лидерами наших стран, так же, как у президента Трампа начинают складываться отношения с Си Цзиньпином. Он неоднократно декларировал, что у них очень хорошие отношения. Также мы вообще знаем, что очень хорошие отношения, дружеские отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Но то, что касается этой сделки, надо сказать, я могу ответить как предприниматель. причем не только российские предприниматели, я думаю, что такую же точку зрения будут иметь бизнесмены из Европы и Соединенных Штатов Америки. Надо делать все, чтобы энергоносители стоили дешевле, потому что это важно.

0: важнейшая экономическая проблема — рост стоимости энергоносителей. Мы понимаем, что предыдущий рост, который был там 80-е годы, замедлил развитие мировой экономики. Каждый из нас, потребитель сегодня энергоносителей в своем производстве, на заводах, фабриках, в сельском хозяйстве. И чем выше стоимость сырья, выше стоимость нашего топлива, тем дороже продукцию, которую мы производим, и, соответственно, для потребителей этой продукции она стоит тоже намного дороже. И то есть потребители этой продукции вынуждены будут оплачивать рост стоимости энергоносителей. Поэтому любые инициативы, связанные с понижением этой цены, являются очень важными для всей мировой экономики и, конечно, для нас, предпринимателей, в первую очередь.
1: 那包括放松制裁呢，10月9号俄美领导人的这个通话，它其实一共持续了一个半小时。那俄方也形容这次通话是非常具有建设性的，而且是友好的。所以你怎么看待近期俄美关系的进展和双方合作的前景呢？
0: Большие державы всегда должны иметь доверительные отношения, иначе создаются очень серьезные риски для развития всего мира. Очень хорошо, что наконец-то возвращаются те отношения, которые были в прошлом между Россией и США. Это будет уже надежда на устойчивый мир на долгие годы вперед. Уход от вот той конфликтов, разногласий, угроз, которые существуют в настоящее время, к нормальному, устойчивому развитию в будущем.
1: 随着美俄关系的缓解，中美俄三边关系的发展也正在出现新的可能性。外界也尤为关注11月即将在深圳举行的 APEC 领导人峰会，三国领导人能否实现历史性会晤？10月1号，俄罗斯总统普京在瓦尔代国际辩论俱乐部年会上表示支持举行三方领导人会晤，认为三国领导人的直接交流阐明立场有助于解决国际问题。而对于俄罗斯而言 ，APEC 不仅是参与亚太区域经济合作的重要平台，也是推动远东地区发展、深化与亚太国家经贸合作的重要渠道。 在11月份，现在俄罗斯已经宣布，俄罗斯总统普京会出席 APEC 的领导人峰会，也有讨论说，因为美国总统特朗普也有可能会出席 APEC 峰会，所以有可能到时候会实现中美俄三国领导人历史性的会晤。那目前俄方对于这种三边的互动有什么考虑？那如果能够实现的话，希望讨论什么议题呢？
0: Я думаю, что, конечно, это будет политический вопрос, который будет решен руководителями наших стран. Будет зависеть от того, как будут развиваться отношения, какова будет ситуация в мире. Мы знаем, что и выборы Конгресса США должны быть в скором времени проведены. Поэтому многие вопросы и текущего, и стратегического плана будут влиять на решение, проводить такую встречу или нет. Но надо сказать, что мое мнение, что, конечно, несмотря на различия в подходах, в понимании, в экономике всех трех стран, мировые лидеры должны встречаться и обсуждать эти вопросы и находить решения, которые привели бы к устойчивому мирному решению всех этих задач. Поэтому, конечно, глобально, стратегически такие встречи должны проводиться.
1: 但是我们注意到，西方舆论呢也有提出一些像反向基辛格这样的论调啊，所以您认为对俄罗斯来说，俄罗斯和美国关系的改善和保持中俄战略协作关系这两者是可以同时并存的吗？
0: Я могу сказать, что Соединенные Штаты сейчас прикладывают большие усилия в своей активизации отношений с Китаем. Мы видим целый ряд двухсторонних встреч на высшем уровне обсуждения большинства вопросов. Такие же встречи могут быть проходить и между США и Россией. Еще раз, лидеры, мировые лидеры должны обсуждать вопросы, несмотря на то, что у них есть очень большие различия в понимании. Но я могу сказать, что китайско-российские отношения носят стратегический, дружеский, партнерский характер многие годы. И ничего, я думаю, что не может повлиять в негативную сторону на эти отношения, несмотря ни на какие попытки третьих сторон. Поэтому здесь нам ничего не угрожает.
1: 那回到 APEC 峰会本身，因为今年普京总统他本人将会亲自出席，那这也是他时隔9年线下出席 APEC 峰会。所以对俄罗斯来说，在这次峰会上，俄罗斯的优先事项和目标是什么？
0: Я думаю, что эти приоритеты уже сформулированы. Это, конечно же, экономическая свобода торговли. Китай выступил с инициативой свободной экономической зоны в странах Тихоокеанского региона, АТЭС. Поэтому мы будем обсуждать этот вопрос, смотреть какие-то технические уже вещи, но в целом поддерживаем идею свободы торговли в этом регионе. Но кроме этого, это вопросы цифровизации, вопросы развития новых технологий. Сегодня перед миром стоит очень большая проблема, связанная с искусственным интеллектом. Большие возможности, но и с другой стороны большие проблемы. Китай здесь тоже выработал свою политику, он открыл доступ к своим моделям, обучающим моделям LLM всем желающим. Россия поддерживает эту возможность, и все им должны иметь, политика в том, что все страны, все люди, все компании должны иметь свободный доступ к использованию искусственного интеллекта. Конечно, будут стоять вопросы, связанные с устойчивым развитием, программой цели устойчивого развития ООН, вопросами климата и экологии. Здесь Россия также занимает открытую, понятную для всех позицию в том, что мы поддерживаем программу цели устойчивого развития ООН. Говорим о том, что она не всегда эффективна, но надо ее совершенствовать, это да, но она очень важна.
1: 那对于这次峰会上，中俄之间的关系，您会还有什么期待？
0: Они будут по-прежнему быть очень интенсивными, как они продолжают быть очень интенсивными. Уже в этом году состоялось несколько встреч. Но встреча АТЭС, саммит АТЭС в этом смысле имеет очень важное значение. Надо сказать, что сотрудничество между Китаем и Россией в рамках этой организации свидетельствует об очень важном стратегическом мышлении руководителей наших стран, потому что Россия вступила позже Китая в эту организацию, только в 1998 году, но уже за это время прошло очень много событий, очень много изменений. Китай нарастил свое участие в регионе, в Тихоокеанском регионе. Россия видит в повороте на восток, наверное, главное стратегическое направление развития своей экономики. Это говорит о том, что уже тогда и Китай, и Россия понимали, что развитие будет на востоке, а не на западе. Конечно, был период очень быстрого развития отношений с западными странами, у Китая и в России, но все уже даже тогда понимали, что будущее именно в сотрудничестве со своими соседями, странами, находящимися в Тихоокеанском регионе и другими странами на востоке. Поэтому вот то, что делалось многие-многие годы, это говорит о том, что этот выверенный, долгосрочный, системный план, который сегодня приводит к очень большим результатам.

0: 2026年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年，也是中俄睦邻友好合作条约签署25周年。5月20号，中俄元首在北京会晤，一致同意该条约继续延期，延续了不结盟、不对抗、不针对第三国的核心原则。鲍里斯基托夫是俄罗斯总统特别代表，2014年起担任俄中友好和平与发展委员会俄方主席。作为俄罗斯企业界的代表人物，他也长期参与俄罗斯经济事务与经贸合作。今年5月，基托夫也陪同普京总统随行来华访问。他表示，近年来俄中关系达到了前所未有的高度，处于历史最好时期。
1: 接下来想请问您关于中俄关系，在今年5月，俄罗斯总统普京访问了中国，那其中一项很重要的成果呢，就是双方同意要延长中俄睦邻友好合作条约。那您认为这个决定对外释放出怎样的战略信号呢？
2: действительно, это очень важное событие. В этом году юбилей этого подписания этого соглашения, и мы видим, насколько эффективно, насколько в близком, тесном сотрудничестве они развивались эти годы.И, конечно, мы видим, что перспективы еще важнее, еще больше будет проявляться двухстороннее сотрудничество, двухсторонняя заинтересованность в глобальном устойчивом развитии.
1: 我们也注意到，中俄两国还设定了将贸易额要到2030年实现3000亿美元的这个目标。那您认为这些贸易增量主要会来自哪些领域呢？
2: Вы знаете, когда мы начинали?Я начинал работать как председатель Российско-Китайского делового совета. Тогда была задача достичь уровня 65 миллиардов долларов оборота. Это было всего лишь 15 лет тому назад. Сегодня мы уже перешагнули планку 200 миллиардов, уже 230 миллиардов. И, конечно, 300 миллиардов уже выглядит не как какая-то большая амбициозная задача. Это уже сегодняшнее практическое движение вперед. Мы сегодня вполне видим конкретные результаты. Мы уже видим вполне конкретные проекты, которые в ближайшее время приведут к тому, что наш товарооборот достигнет такой цифры, как 300 миллиардов. Это говорит о том, что наше сотрудничество развивается очень динамично, очень быстрыми темпами, наверное, как ни одной другой страной.
1: 我知道您此行访华呢，也是要参加这个中俄友好和平与发展委员会的会议。那这个会议呢，就是在主导中俄的民间交流和合作。您刚才提到一共有17个工作组，想请问，那在这些里面还有哪些新的合作亮点呢？
2: Действительно, наш комитет создан уже 30 лет тому назад руководителями наших стран, и за это время стал таким мощным, интересным и очень важным инструментом взаимодействия, но между людьми, между народами наших стран, инструментом народной дипломатии. Мы работаем по очень многим направлениям, действительно созданы 17 рабочих групп, советов по культуре, образованию, здравоохранению, по вопросам, связанных с научной деятельностью, предпринимательством. И за это время мы, конечно, продвинулись вперед, отношения между людьми стали намного ближе за эти годы.Сегодня российско-китайские отношения находятся на высочайшем уровне, на политическом уровне, на экономическом уровне. Но и надо сказать, что между людьми складываются отношения очень хорошие, дружбы, понимание друг друга, доверие, намного большего доверия, чем раньше. Поэтому мы работаем на этом направлении. Этот год для нас юбилейный, мы нам 30 лет. Мы с моим сопредседателем со стороны китайской страны, господином Ли Хунжуном, человеком, который очень много делает для развития наших отношений между нашими странами, планируем сегодня этот год как год таких особо важных событий. И эти события будут в области и культурных связей, в области спортивных связей, но очень важно, чтобы в области туристических обменов. Вы знаете, что...Сегодня уже принято решение, и оно действует, сегодня снятие визовых ограничений для поездок наших людей между странами. И это будет способствовать тому, что будут развиваться туристические обмены.
1: 那我们也非常关注到中俄之间的传统领域的合作，特别是能源合作。但是我们看到呢，目前中俄之间的西伯利亚力量二号天然气管道协议目前还没有正式的敲定。那此前有报道说呢，在价格细节上还有一些分歧。所以能否也请您告诉我们一些有关这个协议的最新进展？
2: Конечно, это один из важных проектов, но надо сказать, что у нас был и Сибирь, силы Сибири-1 уже состоялась большой проект на

0: Мал СПГ, где китайские компании вложили сегодня инвестиционные ресурсы в развитие производства и транспортировки СПГ. То есть сотрудничество идет по очень многим направлениям в энергетической сфере. По силе Сибири-2, насколько я знаю, это вопрос наших правительств, но тем не менее, насколько я знаю, идут технические обсуждения. В основном это связано с прокладкой пути, даже не цены, а направления строительства, то есть расположения этой ветки. Но я думаю, что в ближайшее время эти вопросы будут решены. Насколько я понимаю, да, вопрос связан с маршрутом в основном этого проекта, прокладки трубопровода, но я уверен, что он в ближайшее время будет решен.
1: 除了能源合作，中俄在互联互通领域的合作也在不断拓展。10月12号，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见了俄罗斯总统助理、海事委员会主席帕特鲁舍夫，明确提出中方建设冰上丝绸之路与俄方北极航道建设不谋而合，愿加强海洋战略对接，维护全球关键航道正常通行。2025年7月，连云港至阿尔汉格尔斯克港的北极航线首航。2026年8月起，宁波舟山港至欧洲的北极集装箱班轮实现常态化运营，全程比传统的苏伊士运河航线节省了近一半时间。
2: 好，最近外界也非常关注中俄之间的北极航道的合作，也想首先请问您，在您主持的这个委员会机制下，关于中俄的海洋事务合作目前主要包括哪些内容？
0: В рамках нашего комитета мы обсуждаем эти вопросы. Это прежде связано с нашим научным комитетом и комитетом, который занимается вопросами экономики. Надо сказать, что в этом есть не просто большая перспектива, но и кардинальное изменение, возможность кардинального изменения логистических товарных потоков во всем мире. Сегодня маршрут через Суэцкий канал занимает в два раза больше времени. Это когда все хорошо, но мы видим, что конфликты, которые разгораются на Ближнем Востоке, в Азии, они, конечно, сегодня приводят к нарушениям поставок. И это большой риск для устойчивой торговли. Вопросы отгрузки через северный маршрут, Арктику, значительно более безопасны, но и уж не говоря о том, что значительно более короткие, занимает меньше намного времени, чем вопрос южного маршрута. Поэтому здесь мы развиваем наше сотрудничество между Россией и Китаем. Не просто в том, что китайские компании имеют право провозить свои грузы. И надо сказать, что уже первые поставки пошли. Китайские компании на своем судне уже перевозят контейнеры из Китая в Европу. Но и в том, что Китай является равноправным, в общем, партнером в этом направлении. Идет сотрудничество в различных отраслях логистики, проводки, отгрузки. То есть мы являемся в этом смысле партнерами. И это очень важный шаг для дальнейшего логистических потоков Китая и Европы.
2: 因为我们也关注到今年其实两国明确提出要深化极地造船与技术合作，所以想请问在这个联合造船方面有没有什么最新的进展？
0: У нас много различных проектов, конечно, наши компании развивают их, в том числе и по строительству судов. Надо сказать, что Россия сейчас делает очень большие усилия к тому, чтобы развивать эту отрасль в России. И сегодня мы строим уже и малые суда, сегодня становимся одним из лидеров по производству судов рыболовецкого флота. Но кроме этого мы и строим большие суда. У нас есть такая судоверфь «Звезда» на Дальнем Востоке, которая сегодня строит уже танкера СПГ, танкера, газовозы, которые мирового класса и уровня. Поэтому здесь Китай сотрудничает, мы не можем обойтись без оборудования из Китая. Ну и я надеюсь, что количество заказов на китайских судоверфях тоже будет расти.
2: 那想整体请问一下，俄罗斯目前对于北极航道整体的设想是什么？那预计什么时候能够实现一个全面的通航？
0: Арктический маршрут, северный маршрут, как мы в русском языке его называем, уже действует. Конечно, это очень непростая технологическая, техническая задача. Мы уже маршруты разработаны, построены порты, поддерживающая инфраструктура для логистики. Поэтому первые уже сюда пошли. То есть мы сегодня уже находимся в той стадии, когда мы не думаем о том, что он заработает, а уже вполне понимаем, что он уже работает. Сегодня мы должны убедить компании, грузовладельцев, что этот маршрут выгоднее для отгрузки, чем другие маршруты. Вот сегодня мы, наши стороны, и китайская, и российская сторона убеждают компании, как государственные, так и частные, что этот маршрут намного выгоднее и безопаснее, и количество грузов будет расти быстрыми темпами. Но здесь бы я хотел еще добавить преимущество этого маршрута, потому что есть, конечно, очень серьезные проблемы потепления климата в мире, и это действительно глобальная проблема, но есть некоторые вещи, которым она помогает. И в частности, сегодня в Арктике теплее, лед отходит все дальше на север, ледовое покрытие, поэтому проводка через северный маршрут становится все дешевле и дешевле. В этом смысле мы должны пользоваться как раз преимуществами, которые дает нам потепление климата.
2: 那在这方面, 俄罗斯是不是会考虑和其他国家, 合作, 除了中国之外?
0: Конечно, это предложение действует для всех стран, которые заинтересованы в отгрузках, но я должен сказать, что все могут быть, использовать этот маршрут, но партнером в организации, партнером по, так скажем, сотрудничеству, глобальному сотрудничеству в этом смысле является Китай.
2: 这就是我们所有的问题，谢谢，谢谢季总，谢谢。

0: матери в погребе дома. Страшно думать. У нас тут запасы консервации, жрать можно. Мама в боевом расположении духа. Если не дай Боже, конечно, грохнет в хату. Засыпет погреб. На полу лежат тонны навоза. Хоть бы пролетело, хоть бы пролетело. Как страшно, как страшно.
1: Say that we all have an Everest in our life, and let's say Kilimanjaro is going to be our big mountain that we're going to climb.
2: Слава Україні!
3: Give me high five.
2: Йдемо на договорити.
4: She's asking, are you inspired? What do you feel?
3: I'm feeling excited about it.
2: Молодец!
3: Let's go!
2: Браво.
3: Let's go!
4: He's lying. همه ما اینجا هستیم تا به جنگ نبگویم و امیدوار هستم با انجامی چالش افراد بیشتری بفهمند و متوجه شوند که جنگ چگونه افراد مانند ما را هر روز نابود میکنه و زمین گیر میسازند.
5: Kilimanjaro, hakuna matata.

0: Shakai, this is your father's grave.
1: My mom married my father when she was 15.
2: Oh my God. Так рано замуж выходить-то.
1: Because in Afghanistan it's like that. You married early.
2: А, понятно.
1: You are alone in Milan?
2: No. Ukraine. Kharkiv.
1: Oh, you're in Ukraine.
3: Она спрашивает,
2: ты в Милане
3: одна?
2: Yes. Одна.
1: Do you miss them?
2: А, ну, конечно.
1: War is new for you, and it's difficult. Like I born in war, they shoot my father on taxi.
2: Ого.
1: Yeah.
2: Пиздец.
1: I grew up in war, and I know how to handle with it. But for you, it's difficult. You are alone in Milan, and you have to handle with a lot of pain. So that's difficult for you.
2: Это да, ну как бы никто же не мог и подумать, в принципе, что когда-то у нас начнется эта война.
1: It's difficult anyway. Nowhere can be your own country and home one.
2: Это я согласна. Тут я согласна. Везде хорошо, а дома лучше.
4: Спасибо большое. Мамчик, вы там за мной не грустите, не балуйтесь. Берегите себя и соседей тоже. Берегите и животных. Берегитесь и животных берегите. И самое главное, мамчик, за клубникой моей. Так мы живем. Сразу все проходит. В себя сразу приходишь. Люблю вас и надеюсь, скоро война закончится. Красавец.
2: О, алло. Еще в пижаме. Еще в пижаме. О, мам, дивися. Мама, смотри. У нас так же, как и у вас, Лянь. Красиво?
5: А, да.
2: Красиво?
5: Красиво.
2: Да. Там, вот мы тут
5: красиво.
2: Живем.
5: Сережа глух на одно ухо.
6: В смысле?
5: Ну, потому что он вчера ехал на работу, и метров 50-70 от него был прилет. Машина подпрыгнула, где Сережа на левое ухо оглох.
6: Ого, у меня живот забурчал.
5: Ага, и тут представь, я вчера, блядь, с ума чуть не сошла. Да.
6: Ого.
2: Ладно, я вовнутрь, я замерзла. I call.
7: I'm a king of enjoying good.
1: I'm princess of Syria, and I'm the king of Afghanistan.
7: Well, I'm a king of this volcan climbing.
1: I'm the king of Kilimanjaro mountain. I didn't talk to my mom. Like, they didn't send me any message for 1 year.
7: Wow.
1: Yeah. I love my mom. Our relationship's very good, but I was a little bit depressed, so I decided to leave home. It's my mom.
7: She's beautiful.
1: Her name is Shakila Bramhair.
7: Journalist.
1: Yeah, she gave. So I was born in a kitchen.
7: Okay. Yeah, I'm going to remember this.
1: And he said he was born when a bomb's falling down like rain, you know?
7: Oh, yeah, I understand.
1: Yeah, and I was born without father, so my mom should take care of 3 children.
7: But you are Afghanistan Bauer, remember this?
2: Как спала? Good, very good. Ну, я так себе, по ночи не спала. То сон плохой приснился, кричала, help me, help me. Никто мне не помог. Вот.
8: Вот её шпилька.
2: Я не помню, я только помню, что я была в закрытом мешке, и я оттуда не могла вылезти. Всё. А что ещё было, не помню.
8: Why?
2: Не знаю.
8: Everything will be good.
2: Да, я знаю, что сегодня всё будет хорошо, и завтра, и послезавтра.
9: 四个从战火里走出来的人，带着各自的伤来爬这座叫自由的山。登山无法愈合伤口，但向上走的每一步都在帮他们把压在心底的气一点点喘出来。明天同一时间，这几个带着伤上山的人，将把心里的痛一步步踩在身后。

0: 美国松绑俄罗斯柴油出口，能否成为能源制裁体系突破口？
1: Не только российские предприниматели, я думаю, что такую же точку зрения будут иметь бизнесмены из Европы и Соединенных Штатов Америки. Надо делать все, чтобы энергоносители стоили дешевле.
0: 深圳 APEC 火迎中美俄三方会晤。
2: 那目前俄方对于这种三边的互动有什么考虑
1: ？Конечно, несмотря на различия в подходах, понимании в экономике всех трех стран, мировые лидеры должны встречаться и обсуждать эти вопросы и находить решения, которые привели бы к устойчивому мирному решению всех этих задач.
0: 风云对话专访俄罗斯总统特别代表鲍里斯·季托夫。10月11号，美国总统特朗普单方面宣布，即刻起俄乌进入能源停火状态。但截至目前，俄乌双方均未发布正式确认。乌克兰总统泽连斯基回应称，自己也是从媒体上得知这一消息。俄罗斯官方则既未确认，也未否认，而是重申其目标是实现长久和平，而非暂时停战。不少评论指，这个表态不过是特朗普在中期选举前试图压低国际油价的口头干预。俄乌局势究竟正在发生怎样的变化？俄罗斯总统特别代表、俄中友好和平与发展委员会俄方主席季托夫在10月12号到15号来华访问，接受了风云对话独家专访，就最新局势作出回应。
2: 好，谢谢季托夫先生今天能够来到凤凰中心接受我们的采访。那首先想跟您聊一聊近期的俄乌局势。那就在11号，我们看到美国总统特朗普是单方面宣布了俄乌之间的能源停火，但是俄罗斯目前既没有确认也没有否认，所以想请问您，俄罗斯是否会考虑接受这样一项临时的停火安排？
1: Я не могу сегодня говорить от имени Российской Федерации по этим вопросам, потому что это вопросы связанные с компетенцией сегодня президента страны, Министерства иностранных дел. Но я могу сказать, что любые предложения, связанные с тем, чтобы этот конфликт был разрешен, пришел в мирное русло, Россия такие возможности ищет, но надо сказать, что эти возможности должны быть выгодны всем странам. России прежде всего, ну, России, для России это важный вопрос российской безопасности. Поэтому Россия неоднократно декларировала благодарность президенту Трампу за то, что американская сторона ищет пути решения этого вопроса, но принимать окончательное решение должны Россия и Украина.
0: 不仅是口头上的能源停火，10月9号，美俄元首进行了长达1.5小时的通话。通话后，特朗普宣布，双方就俄罗斯向美国及全球市场供应柴油达成一致。
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
0: 俄罗斯将从10月起向美国及全球市场分阶段供应柴油，首批供应量为30万吨，并计划在11月份追加50万吨。作为对等条件，美国财政部将部分放宽对俄罗斯能源部门的相关制裁，临时允许俄罗斯柴油出口至美方市场，许可授权有效期至美东时间2027年4月7号。这也是俄乌冲突以来美方首次对俄柴油出口给予超出30天常规窗口期的制裁豁免。尽管这些供应对于全球能源消耗来说只是杯水车薪，但俄罗斯国内普遍反馈积极，甚至将其视为突破西方能源制裁体系的重要窗口。
2: 另外，我们也关注到，在10月9号，美俄领导人通话时呢，双方也达成了一项柴油协议。那美国也同意放松对俄罗斯柴油出口的管制，俄罗斯将会逐月增加柴油的对外出口。所以，也想请问您如何来看待这一项举措？那俄罗斯国内是不是把它视为一项突破美国制裁的一个契机呢？
1: Ну, действительно, разговор был долгим. Я думаю, что это основано на тех отношениях.Чисто человеческих, доверительных отношений, которые складываются между лидерами наших стран, так же, как у президента Трампа начинает складываться отношения с Си Цзиньпином. Он неоднократно декларировал, что у них очень хорошие отношения. Также, ну, мы вообще знаем, что очень хорошие отношения, дружеские отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Но то, что касается этой сделки, надо сказать, я могу ответить как предприниматель. причем не только российские предприниматели, я думаю, что такую же точку зрения будут иметь бизнесмены из Европы и Соединенных Штатов Америки. Надо делать все, чтобы энергоносители стоили дешевле, потому что это важнейшая экономическая проблема, рост стоимости энергоносителей. Мы понимаем, что предыдущий рост, который был там в 80-е годы, замедлил развитие мировой экономики. Каждый из нас, потребитель сегодня энергоносителей в своем производстве, на заводах, фабриках, в сельском хозяйстве. И чем выше стоимость сырья, выше стоимость нашего топлива, тем дороже продукцию, которую мы производим, и, соответственно, для потребителя этой продукции она стоит тоже намного дороже. И, то есть потребители этой продукции вынуждены будут оплачивать рост стоимости энергоносителей. Поэтому любые инициативы, связанные с понижением этой цены, являются очень важными для всей мировой экономики и, конечно, для нас, предпринимателей, в первую очередь.
2: 那包括放松制裁呢， 10月9号 俄美领导人的这个通话，它其实一共持续了一个半小时。那俄方也形容这次通话是非常具有建设性的，而且是友好的。所以您怎么看待近期俄美关系的进展和双方合作的前景呢？
1: Большие державы всегда должны иметь доверительные отношения, иначе создаются очень серьезные риски для развития всего мира. Очень хорошо, что наконец-то возвращаются те отношения, которые были бы в прошлом между Россией и США. Это будет уже надежда на устойчивый мир на долгие годы вперед. Уход от вот той конфликтов, разногласий, угроз, которые существуют в настоящее время, к нормальному, устойчивому развитию в будущем.
0: 随着美俄关系的缓解，中美俄三边关系的发展也正在出现新的可能性。外界也尤为关注11月即将在深圳举行的 APEC领导人峰会，三国领导人能否实现历史性会晤？10月1号，俄罗斯总统普京在瓦尔代国际辩论俱乐部年会上表示支持举行三方领导人会晤，认为三国领导人的直接交流阐明立场有助于解决国际问题。而对于俄罗斯而言 ，APEC 不仅是参与亚太区域经济合作的重要平台，也是推动远东地区发展、深化与亚太国家经贸合作的重要渠道。
2: 在11月份，现在俄罗斯已经宣布，俄罗斯总统普京会出席 APEC 的领导人峰会，也有讨论说，因为美国总统特朗普也有可能会出席 APEC 峰会，所以有可能到时候会实现中美俄三国领导人历史性的会晤。那目前俄方对于这种三边的互动有什么考虑？那如果能够实现的话，希望讨论什么议题呢？
1: Я думаю, что, конечно, это будет политический вопрос, который будет решен руководителями наших стран. Будет зависеть от того, как будут развиваться отношения, какова будет ситуация в мире. Мы знаем, что и выборы Конгресса США должны быть в скором времени проведены. Поэтому многие вопросы и текущего, и стратегического плана будут влиять на решение, проводить такую встречу или нет. Но надо сказать, что мое мнение, что, конечно, несмотря на различия в подходах, в понимании, в экономике всех трех стран, мировые лидеры должны встречаться и обсуждать эти вопросы и находить решения, которые привели бы к устойчивому мирному решению всех этих задач. Поэтому, конечно, глобально, стратегически такие встречи должны проводиться.
2: 但是我们注意到西方舆论呢，也有提出一些像反向基辛格这样的论调，所以您认为对俄罗斯来说，俄罗斯和美国关系的改善和保持中俄战略协作关系，这两者是可以同时并存的吗？
1: Я могу сказать, что Соединенные Штаты сейчас прикладывают большие усилия в своей активизации отношений с Китаем. Мы видим целый ряд двухсторонних встреч на высшем уровне обсуждения большинства вопросов. Такие же встречи могут быть проходить и между США и Россией. Еще раз, лидеры, мировые лидеры должны обсуждать вопросы, несмотря на то, что у них есть очень большие различия в понимании. Но я могу сказать, что китайско-российские отношения носят стратегический, дружеский, партнерский характер многие годы. И ничего, я думаю, что не может повлиять в негативную сторону на эти отношения, несмотря ни на какие попытки третьих сторон. Поэтому здесь нам ничего не угрожает.
2: 那回到 APEC 峰会本身，因为今年普京总统他本人将会亲自出席，那这也是他时隔九年线下出席 APEC 峰会，所以对俄罗斯来说，在这次峰会上，俄罗斯的优先事项和目标是什么？
1: Я думаю, что эти приоритеты уже сформулированы. Это, конечно же, экономическая свобода торговли. Китай выступил с инициативой свободной экономической зоны в странах Тихоокеанского региона, АТЭС. Поэтому мы будем обсуждать этот вопрос, смотреть какие-то технические уже вещи, но в целом поддерживаем идею свободы торговли в этом регионе. Но кроме этого, это вопросы цифровизации, вопросы развития новых технологий. Сегодня перед миром стоит очень большая проблема, связанная с искусственным интеллектом. Большие возможности, но и с другой стороны большие проблемы. Китай здесь тоже выработал свою политику, он открыл доступ к своим моделям, обучающим моделям LLM всем желающим. Россия поддерживает эту возможность, и все им должны иметь политика в том, что все страны, все люди, все компании должны иметь свободный доступ к использованию искусственного интеллекта. Конечно, будут стоять вопросы, связанные с устойчивым развитием, программой цели устойчивого развития ООН, вопросами климата и экологии. Здесь Россия также занимает открытую, понятную для всех позицию в том, что мы поддерживаем программу цели устойчивого развития ООН. Говорим о том, что она не всегда эффективна, но надо ее совершенствовать, это да, но она очень важна.
2: 那对于这次峰会上，中俄之间的关系，你会还有什么期待？
1: Они будут по-прежнему быть очень интенсивными, как они продолжают быть очень интенсивными. Уже в этом году состоялось несколько встреч. Но встреча АТЭС, саммит АТЭС в этом смысле имеет очень важное значение. Надо сказать, что сотрудничество между Китаем и Россией в рамках этой организации свидетельствует об очень важном стратегическом мышлении руководителей наших стран, потому что Россия вступила позже Китая в эту организацию, только в 1998 году, но уже за это время прошло очень много событий, очень много изменений. Китай нарастил свое участие в регионе, в Тихоокеанском регионе. Россия видит в повороте на восток, наверное, главное стратегическое направление развития своей экономики. Это говорит о том, что уже тогда и Китай, и Россия понимали, что развитие будет на востоке, а не на западе. Конечно, был период очень быстрого развития отношений с западными странами, у Китая и России, но все уже даже тогда понимали, что будущее именно в сотрудничестве со своими соседями, странами, находящимися в Тихоокеанском регионе и другими странами на востоке. Поэтому вот то, что делалось многие-многие годы, это говорит о том, что этот выверенный, долгосрочный, системный план, который сегодня приводит к очень большим результатам.

0: 2026年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年，也是中俄睦邻友好合作条约签署25周年。5月20号，中俄元首在北京会晤，一致同意该条约继续延期，延续了不结盟、不对抗、不针对第三国的核心原则。鲍里斯·基托夫是俄罗斯总统特别代表，2014年起担任俄中友好和平与发展委员会俄方主席。作为俄罗斯企业界的代表人物，他也长期参与俄罗斯经济事务与经贸合作。今年5月，基托夫也陪同普京总统随行来华访问。他表示，近年来俄中关系达到了前所未有的高度，处于历史最好时期。
1: 接下来想请问您关于中俄关系，在今年5月，俄罗斯总统普京访问了中国，那其中一项很重要的成果呢，就是双方同意要延长中俄睦邻友好合作条约。那您认为这个决定对外释放出怎样的战略信号呢？
2: действительно, это очень важное событие. В этом году юбилей этого подписания этого соглашения, и мы видим, насколько эффективно, насколько в близком, тесном сотрудничестве они развивались эти годы.И, конечно, мы видим, что перспективы еще важнее, еще больше будет проявляться двухстороннее сотрудничество, двухсторонняя заинтересованность в глобальном устойчивом развитии.
1: 我们也注意到，中俄两国还设定了将贸易额要到2030年实现3000亿美元的这个目标。那您认为这些贸易增量主要会来自哪些领域呢？
2: Вы знаете, когда мы начинали?Я начинал работать как председатель Российско-Китайского делового совета, тогда была задача достичь уровня 65 миллиардов долларов оборота. Это было всего лишь 15 лет тому назад. Сегодня мы уже перешагнули планку 200 миллиардов, уже 230 миллиардов. И, конечно, 300 миллиардов уже выглядит не как какая-то большая амбициозная задача. Это уже сегодняшнее практическое движение вперед. Мы сегодня вполне видим конкретные результаты. Мы уже видим вполне конкретные проекты, которые в ближайшее время приведут к тому, что наш товарооборот достигнет такой цифры, как 300 миллиардов. Это говорит о том, что наше сотрудничество развивается очень динамично, очень быстрыми темпами, наверное, как ни одной другой страной.
1: 我知道您此行访华呢，也是要参加这个中俄友好和平与发展委员会的会议。那这个会议呢，就是在主导中俄的民间交流和合作。您刚才提到一共有17个工作组，想请问，那在这些里面还有哪些新的合作亮点呢？
2: Действительно, наш комитет создан уже 30 лет тому назад руководителями наших стран, и за это время стал таким мощным, интересным и очень важным инструментом взаимодействия, но между людьми, между народами наших стран, инструментом народной дипломатии. Мы работаем по очень многим направлениям, действительно созданы 17 рабочих групп, советов по культуре, образованию, здравоохранению, по вопросам, связанным с научной деятельностью, предпринимательством. И за это время мы, конечно, продвинулись вперед, отношения между людьми стали намного ближе за эти годы.Сегодня российско-китайские отношения находятся на высочайшем уровне, на политическом уровне, на экономическом уровне. Но и надо сказать, что между людьми складываются отношения очень хорошие, дружбы, понимание друг друга, доверие, намного больше доверия, чем раньше. Поэтому мы работаем на этом направлении. Этот год для нас юбилейный, мы нам 30 лет. Мы с моим сопредседателем со стороны китайской страны, господином Ли Хунжуном, человеком, который очень много делает для развития наших отношений между нашими странами, планируем сегодня этот год как год таких особо важных событий. И эти события будут в области и культурных связей, в области спортивных связей, но очень важно, чтобы в области туристических обменов. Вы знаете, что...Сегодня уже принято решение, и оно действует, сегодня снятие визовых ограничений для поездок наших людей между странами. И это будет способствовать тому, что будут развиваться туристические обмены.
1: 那我们也非常关注到中俄之间的传统领域的合作，特别是能源合作。但是我们看到呢，目前中俄之间的西伯利亚力量二号天然气管道协议目前还没有正式的敲定。那此前有报道说呢，在价格细节上还有一些分歧。所以能否也请您告诉我们一些有关这个协议的最新进展？
2: Конечно, это один из важных проектов, но надо сказать, что у нас был «Силы Сибири-1» уже состоялся большой проект на Ямал-СПГ, где китайские компании вложили сегодня инвестиционные ресурсы в развитие производства и транспортировки СПГ. То есть сотрудничество идет по очень многим направлениям в энергетической сфере. По «Силе Сибири-2», насколько я знаю, это вопрос наших правительств, но, тем не менее, насколько я знаю, идут технические обсуждения. В основном это связано с прокладкой пути, даже не цены, а направления строительства, то есть расположения этой ветки. Но я думаю, что в ближайшее время эти вопросы будут решены. Насколько я понимаю, да, вопрос связан с маршрутом в основном этого проекта, прокладки трубопровода. Но я уверен, что он в ближайшее время будет решен.
0: 除了能源合作，中俄在互联互通领域的合作也在不断拓展。10月12号，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见了俄罗斯总统助理、海事委员会主席帕特鲁舍夫，明确提出中方建设冰上丝绸之路与俄方北极航道建设不谋而合，愿加强海洋战略对接，维护全球关键航道正常通行。2025年7月，连云港至阿尔汉格尔斯克港的北极航线首航。2026年8月起，宁波舟山港至欧洲的北极集装箱班轮实现常态化运营，全程比传统的苏伊士运河航线节省了近一半时间。
1: 好，最近外界也非常关注中俄之间的北极航道的合作，也想首先请问您，在您主持的这个委员会机制下，关于中俄的海洋事务合作目前主要包括哪些内容？
2: В рамках нашего комитета мы обсуждаем эти вопросы. Это прежде связано с нашим научным комитетом и комитетом, который занимается вопросами экономики. Надо сказать, что в этом есть не просто большая перспектива, но и кардинальное изменение, возможность кардинального изменения логистических товарных потоков во всем мире. Сегодня маршрут через Суэцкий канал занимает в два раза больше времени. Это когда все хорошо, но мы видим, что конфликты, которые разгораются на Ближнем Востоке, в Азии, они, конечно, сегодня приводят к нарушениям поставок. И это большой риск для устойчивой торговли. Вопросы отгрузки через северный маршрут, Арктику, значительно более безопасны, но и уж не говоря о том, что значительно более короткие, занимает меньше намного времени, чем вопрос южного маршрута. Поэтому здесь мы развиваем наше сотрудничество между Россией и Китаем. Не просто в том, что китайские компании имеют право провозить свои грузы. И надо сказать, что уже первые поставки пошли. Китайские компании на своем судне уже перевозят контейнеры из Китая в Европу. Но и в том, что Китай является равноправным, в общем, партнером в этом направлении. Идет сотрудничество в различных отраслях логистики, проводки, отгрузки. То есть мы являемся в этом смысле партнерами. И это очень важный шаг для дальнейшего логистических потоков Китая и Европы.
1: 因为我们也关注到今年其实两国明确提出要深化极地造船与技术合作，所以想请问在这个联合造船方面有没有什么最新的进展？
2: У нас много различных проектов, конечно, наши компании развивают их, в том числе и по строительству судов. Надо сказать, что Россия сейчас делает очень большие усилия к тому, чтобы развивать эту отрасль в России. И сегодня мы строим уже и малые суда, сегодня становимся одним из лидеров по производству судов рыболовецкого флота. Но кроме этого мы и строим большие суда. У нас есть такая судоверфь «Звезда» на Дальнем Востоке, которая сегодня строит уже танкера СПГ, танкера, газовозы, которые мирового класса и уровня. Поэтому здесь Китай сотрудничает, мы не можем обойтись без оборудования из Китая. Ну и я надеюсь, что количество заказов на китайских судоверфях тоже будет расти.
1: 那想整体请问一下，俄罗斯目前对于北极航道整体的设想是什么？那预计什么时候能够实现一个全面的通航？
2: Арктический маршрут, северный маршрут, как мы в русском языке его называем, уже действуют. Конечно, это очень непростая технологическая, техническая задача. Мы уже маршруты разработаны, построены порты, поддерживающая инфраструктура для логистики. Поэтому первые уже сюда пошли. То есть мы сегодня уже находимся в той стадии, когда мы не думаем о том, что он заработает, а уже вполне понимаем, что он уже работает. Сегодня мы должны убедить компании, грузовладельцев, что этот маршрут выгоднее для отгрузки, чем другие маршруты. Вот сегодня мы, наши стороны, и китайская, и российская сторона убеждают компании, как государственные, так и частные, что этот маршрут намного выгоднее и безопаснее, и количество грузов будет расти быстрыми темпами. Но здесь бы я хотел еще добавить преимущество этого маршрута, потому что есть, конечно, очень серьезные проблемы потепления климата в мире, и это действительно глобальная проблема, но есть некоторые вещи, которым она помогает. И в частности, сегодня в Арктике теплее, лед отходит все дальше на север, ледовое покрытие, поэтому проводка через северный маршрут становится все дешевле и дешевле. В этом смысле мы должны пользоваться как раз преимуществами, которые дает нам потепление климата.
1: 那在这方面，俄罗斯是不是会考虑和其他国家合作，除了中国之外？
2: Конечно, это предложение действует для всех стран, которые заинтересованы в отгрузках. Но я должен сказать, что все могут быть использовать этот маршрут, но партнером в организации, партнером по, так скажем, сотрудничеству, глобальному сотрудничеству в этом смысле является Китай.
1: 这就是我们所有的问题，谢谢，谢谢季总，谢谢。